0: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шығарамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
1: Бар.
0: Аха, саусақтың ұшын мен мұрын ұшын апарамыз. Апарамыз. Аха. Енді мынау саусақ. Аха, болды, тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
2: Жоқ, мен қазір айтам, иә. Так, мына жақта тістер қисық болып келе жатыр енді пока.
1: Мен де тісімді қанша тістерін жоғалдым. Бір тіше қарағым, қарап менде.
3: Ночью сколько раз стоите?
4: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
3: Раза 3-4?
4: Ну.
3: А как это происходит?
4: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
3: Болит?
4: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
3: Болит вот здесь, да?
4: Ага, да, да.
3: Да?
4: Ага.
3: Все хорошо.
5: Вставайте.
3: Песок, камни у вас мелкие.
4: Мелкие, да?
3: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
4: 69 полных.
3: 69.
6: Ага.
4: Нет.
6: Атамдар.
4: Если вы хотите,
7: волка прием. На обед.
6: А, все правильно, правильно.
7: Обед.
6: Все. Ло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Медицинский пояс Алматы, Казахстан – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭКГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающих в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бренки пока пчемала.
5: Вот был.
6: А с ней трума?
5: Нет, трубу.
6: Рахат тут трубу.
4: Рахат тут трума?
6: Он говорит, рахат так трума.
4: Давай,
5: Я, аша.
4: Өзің ашты?
5: Аш, өзің ашты.
4: Тілім шар.
6: Мама істеме.
5: Я,
4: тілім шар.
5: Аш.
7: М, У, Б, И, Н, Ш, К, Б, И, М, М, У, К.
8: Расплывается, не видно?
7: Да, Б.
8: Последние 2 строчки
7: вообще не вижу.
8: А другой класс теперь, другие на парах мы читаем.
7: Б. К, Ш,

0: c'est ce qui finit par se
1: faire.
0: Hein? Et
1: Ну, я вот так, что ли? Ну, я вот так, что ли? Ну, я вот так, что ли?

0: Маневровый 4881, ведущая в Ямка. Я дежурю по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахнёрка.
1: На восьмом пути на Кустанай поезд, там у тебя 51 вагон.
0: Пробуй. Маневровый план работы с первого, выезжай за маневровый третий, маршрут вам готов.

0: экзоскелет терапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Ой, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот, здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да.
2: Справа,
1: здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже? Сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Так вот при надавливании, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже.

0: 150 жүз болуп тур азыр. Күнделікті сізге дәрі ішу керек, қарайма. Қазір футболкаңыз шешіп, аяқ киім шешіп, қоқырыңызға жатыңыз, қарай салайын, сонда да. Правый желудочек 2,8, МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сияқтысыз ғой сіз?
1: Барлық жақсыларың бар ма дейді?
0: Жоқ, сізде екі, үш, почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүректің жиырылу күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма? Уже біраз өзгерістер бар жүректе.
2: Атрофирование мозга.
3: Я скоро, короче.
2: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше, она говорит, не ждите улучшения.
3: Только у
2: вас. Я же не врач. Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой два года назад.
3: Перепилил.
2: Перепилил, надо было через два месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
4: Так, чувствуем?
5: Да.
4: Так, чувствуем?
5: Да.
4: Одинаково?
5: Одинаково.
4: Угу. Вот так вот?
5: Тоже есть.
4: Ага, так.
5: Тоже есть.
4: Так.
5: Есть.
4: Хорошо.
2: У него речь заторможена, он бывает молотит не
4: чувствуем?
2: То, что надо. Вообще не то, что.
4: Вот так одинаково?
2: Я у него бывает теперь спрашиваю, что говоришь-то?
4: Ага, где хорошо, где плохо?
5: Ну, здесь как-то...
2: Временами мозг, когда отключается или что?
4: Люся Михайловна, тихо.
2: Угу.
4: Мешаете.
2: У него живот такой был.
4: Вот, вот так вот чувствуем? Делся.
5: Да.
4: Вот так вот чувствуем?
5: Да.
4: Хорошо, вот так вот чувствуем?
5: Да, остро.
4: У-у-у. Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
2: А что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно.
4: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
2: Рука сломана правая, а левая тоже порезана.
4: Вся. Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
2: Она выше локтя сломана у него правая. А это болгаркой повредила.
4: Угу, хорошо.
2: Одной человек, знаете как говорится, сама вся на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
4: Аллергии есть или нету?
2: Нет.
4: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
2: Двенадцатиперстная язва. Что ты молчишь?
4: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
4: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
2: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
4: Гепатит, Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
5: Два года.
4: Два года. Как легли, да, получается?
5: Да.
4: Правильно?
2: Да,
4: помню?
2: Да, да.
4: После
2: да.
4: Инсульта.
2: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает? Объясните мне. Почему он падает?
6: Потому что мужичок поврежден.
2: Из-за
6: инсульта.
2: А как он повредил? То, что упал,
6: кровь,
2: ударился?
6: Кровь там у него. Инсульт у него.
2: В сердце, да? В сердце.
6: Мазь, да.

0: шатает его, он будет вот так держаться.
1: Да, он, туда, да, туда, он туда, вот так идет, да.
0: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
1: В мозгах
0: работа, именно. Да. Работа нарушена, потому что там пролезли есть.
1: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Я вот, я ж не, он говорит, ты сам-сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
0: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
1: Полных 64. 65.
0: Ну, он уже на пенсию получил.
1: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: А что, баба на бирже открыта была, да?
1: Что, Михаил, только что мы с чужим будем? Да, с чужим.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын, инвалид кисилер болса, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауыл тұрғындары өткізіп жіберіңіздер, біз очередьте. Іште очередьте айға шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз, ондай адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очередьте өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафайдың.

0: прийти.
1: В сторону входим, куда проходим.
2: Стопой.
3: И на. И на. Хорошо.

0: Ay, ya su hoca saçı koyamıyoruz.
1: Тебе удобно?
2: Ага, держи спокойно. Перешеек. 1,9.
1: Голову назад, только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. В другую сторону. Тут. Угу. Все? Вытирайся. Встаем. Вот этот сапог тоже можно вытираться. Ага, вставай. Все, встаем. Встаем.
2: Получается. По структуре щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшила объем. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу. Хорошо?
3: Мы и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается. Все, консультация, я думаю, будет обязательно хорошо. Все, заключение на руки. Все, до свидания.

0: Медицинский поезд «Алматы, Казахстан» – это социальный проект. Мы оказываем бесплатную медицинскую помощь. Мы не смотрим, вы застрахованы или нет, гражданин РК или нет, мы на это не смотрим. Будем оказывать всем подряд единую бесплатную медицинскую помощь. Какие специалисты у нас есть? Это невропатолог, окулист, хирург, уролог, акушер-гинеколог, стоматолог, кардиолог, а также врач общей практики. Можете сдать бесплатно анализы, пройти флюорографию, эхокардиографию, ЭТГ, УЗИ органов. Все результаты будут выдаваться на руки, как положено, с печатью.
1: Главная цель проекта – это оказание медицинской, юридической, медиативной помощи гражданам, проживающим в малых отдаленных станциях на бесплатной основе. Поезд будет стоять 2 дня.
2: Имамбаева! Жамбасова! Да!
3: Мужчина, вы своих принимаете?
4: Не бірденке қаққап тұрын алады.
5: Болды.
6: Ал үшіне тұрма?
5: Е, тұрғын.
6: Рахат тұп тұрғын.
4: Рахат тұп тұрма?
6: Он көрдет тұрғын. Рахат тұп тұрғын. Штенька деп.
4: Штенька.
6: И тут там бұрынды күржік бұрын.
5: Давай, тамағын көрсет.
6: Тамағын бастама?
4: Жоқ, баспайды.
5: Баспаймын.
4: Ашын.
5: Аш ол.
6: Ишіне ең кіріңіз біз.
5: Аш. Аш. Просто мына бер жағын көрем болды.
4: Сын қанша екен көреді.
5: Өзің аш, өзің аш, өзің аш.
4: Сын қанша екен көреді. Сын қанша екен санайт болды.
5: Ой, молодец. Хорошо, Анна. Я, аш, аш.
4: Өзің ашсай?
5: Аш, өзің аш.
4: Тілің шар.
6: Мам, әстеме.
5: Я, аш. Аш.
7: М, Ү, Б,

0: Н, Ша, К, Б, И, М, М,
1: И,
0: К.
1: Расплывается на
0: видео? Да, да.
1: Б. Последние две строчки вам
0: вообще
1: видно,
0: не вижу.
1: Да? А другой класс теперь другим классом читаем.
0: Б, К, Ш,

0: No, pues no puse. No puse nada, pues totalmente aquí se veía todo.
1: Мне вроде 4881 идущая в ямка. Я дежу по станции Янка, принимаю вас на первый свободный путь с остановкой, маршрут готов до СП Вахнунка.
2: Готов, нас ждем. А он же на четвертый здесь сначала отпустить надо, там потом прицеп купил.
0: На восьмом пути на Кустанай поезд, потом вот я все поеду в Рогу.
1: Пробуй. Манеровый план работы с первого, выезжай за Манеровый третий, маршрут вам готов.

0: это даст, когда терапевты покажете. Кардиолога, она здесь сама напишет, если вас направить туда. Давай терапевт нашу.
1: Там никого нет? Пришли? Уй, мама!
2: Болит?
1: Ну,
2: так.
1: Больно.
2: Здесь?
1: Вот здесь, вот, вот это место.
2: Да.
1: Да. Здесь не так сильно, вот тут сильно. Это болит.
2: Больше слева, да?
1: Ну, вот это место вообще сильно.
2: Болит, да?
1: Ну.
2: А копчик ноги отдает?
1: Ноги нет. Вот я говорю, вот это вот все вот такое ощущение, что у меня вот это все место болит.
2: А вот здесь вот?
1: Вот здесь вот не тоже сильно. Ну, болит, но не сильно.
2: Такое принадавливание, да, у вас больше болит?
1: Да.
2: Неврология тоже может быть у вас. Mm. И сюда отдают, сказать.
1: Ну, вот и вот, вот это место. Я уже думала, может, тут аппендицит находится. Где он находится? Справа, слева?
2: Справа, слева. Можете сесть. Получается, все за 14 дней минимум.
1: Ага.
2: Ну, 2 недели достаточно будет. Ага. Фуконазол, это нахуй антибиотик, что-то.
3: Сюзели дэджи доктор Казар. Кундир сізге дәрі шу керек, прямо?
2: Угу.
3: Казар, футболканыз шеш, баяқ кейм шеш. Тоқырыңызға жатыныз, қарай салай, түсімді да.
2: Угу.
3: Правый желудочек 2,8 МЖП 1,2. Айтпады ма? Жүрегінің күші төмен. Өзі өтпеген сақтысыз ғой сіз?
4: Әлі ұзап құдағым арманы дейді.
3: Жоқ, сізде 2-3 почти барлық клапандарыңыз дұрыс істемейді. Жүрегінің жүрегінің күші әлсіз. Сізге больницаға жату керек. Бірінші жүректің тамырын тексеру керек, сосын кардиохирургтың консультациясы керек. Сіздің клапандарыңыз істемейді, сол үшін операция жасау керек па, әлде пока емделесіз, содан кейін барып не қылады ма, уже біраз өзгерістер бар жүректе.
5: Атрофирование мозга.
6: Скоро, короче.
5: Успокойся. Не крякнешь. Успокойся. Я говорю, лечение, если назначат это лучше. Она говорит, не ждите улучшения.
6: Только у
5: вас. Я же не врач.
6: Ага.
5: Я работала оператор техконторы. Работала. Это у него рука, знаете, болгаркой,
6: да.
5: 2 года назад.
6: Я перепилил.
5: Перепилил. Надо было через 2 месяца прийти, а он не пошел. И так она осталась, у него пальцы вот так скручены. Все. Врачи отказываются что-то делать.
7: Так, чувствуем?
8: Да.
7: Так, чувствуем?
8: Да.
7: Одинаково?
8: Одинаково.
7: Угу. Вот так вот?
8: Тоже есть.
7: Ага, так.
8: Тоже есть.

0: него живот такой был.
1: Вот, вот так вот чувствуем?
2: Да.
1: Вот так вот чувствуем?
2: Да.
1: Хорошо. Вот так вот, вот чувствуем?
2: Да, остро.
1: Все хорошо. Ноги поднимаем. Держим. Держим, держим. Не отпускаем. Держим. Хорошо, все.
0: Что тогда, когда я тебе штаны одеваю, орешь, мне больно, ноги больно орешь.
1: Люся Михайловна, будьте добры, помолчите, пожалуйста.
0: Рука сломана правая, а левая уже порезана вся.
1: Тянем руки вперед, вперед, вперед. Хорошо, все.
0: Она выше локтя сломана у него правая, а эта болгаркой повредила.
1: Угу, хорошо.
0: Ну, человек, знаете как говорится, сама все на нервах, ночами спать не дает, как тяжело.
1: Аллергии есть или нету?
0: Нет.
1: Язва, гастрит есть, нету?
3: Нет.
0: 12-перстная язва. Что ты молчишь?
1: Сахарный диабет есть или нету?
3: Нет, нет.
1: Ага. Язва, гастрит нету, да? Сахарный диабет нет?
3: Нет, тоже.
0: Язва 12-перстная у него. Заключение у меня на руках. Это лет 10 назад снимок, как читали.
1: Гепатит Боткина. Поясница сколько уже болит уже у вас?
2: 2 года.
1: 2 года. Как легли, да, получается,
0: да.
1: Правильно?
0: Да, да, да.
1: После
0: да.
1: инсульта.
0: Он не ложится в больницу. Я же вам говорю, гипс наложили, руку он с дивана встал и упал. Он падает. Почему падает, объясните мне, почему он падает?
4: Потому что мужичок поврежден. Из-за инсульта.
0: А как он повредил? То, что упал, кровь, ударился?
4: Кровь там у него. Инсульт у него.
0: В сердце, да? В сердце.
4: Мозг, да. На мозге. Он шатает его, он будет вот так держаться.
0: Да, он, туда, да, туда, он туда, так идет, да.
4: Потому что одна сторона мозжечка у него нарушена.
0: В мозгах
4: работа,
0: именно.
4: Да. Работа нарушена, потому что там кровоизлияние есть.
0: Ай-яй-яй. Он падал, он идет прям всем весом, хоп, и упал. Он говорит, ты сам. А сам падает тут же, он и копчик себе набил, синяки везде понабивал себе. Я что, а мне некогда с ним нянчиться, как с лялькой. А куда его? Говорю, в дом куда-нибудь в этот, в приют какой. Они говорят, надо, чтобы группа была. Группа, чтобы была у него.
1: Угу. Сколько ему сейчас полных лет?
0: Полных 64. 65.
1: Ну, он уже на пенсию получил.
0: Да, на пенсии, да, пенсию, да.

0: Что она наберет? Открыто было, да?
1: Что, Михаил, только что вышел в джунгл? Осталось в джунгл.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын инвалид кісілер болса, жаңа туған нәрестеленген тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очередьте, іште очередьте айғай үшін болмады.

0: я сон хагаса чи хоёр юм. Хөөе.
1: Тебе удобно? Ага, лежи спокойно. Перешеек. 1,9. Угу. Голову назад, только чуть-чуть. Ага. В другую сторону. Все, вытирайся, встаем. Вот этот сапог, который нужно втираться. Ага, вставай. Все, встаем.
2: Получается, типа, структура щитовидной железы не изменена, но немножко есть изменения в объеме. Она чуть-чуть уменьшена в объеме. Поэтому вы анализы, которые вам нужны, назначены уже, вы их сдадите. И с этим заключением поедете к эндокринологу.
3: Хорошо? Ну, и так поедем.
2: Так, по структуре никаких изменений нет. Ни узлов, ни кист, никаких образований. Структура однородная, просто немножко уменьшение есть. Хорошо? После этого вы поедете, получается.
3: Хорошо.
2: Все, консультация, я думаю, будет обязательно, хорошо? Все, заключение на руки.
3: Все,
2: до свидания.